0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Вы слушаете радио «Алмазный край». Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 10 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: «Алмазный край». Радио без границ. Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в Мирном в управлении материально-технического снабжения требуется наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики и начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется тракторист на технику Б-10, Четра-11. Телефон 8-914-309-72-95. В акционерное общество «Алроса Торг» требуется водитель автомобиля категории Б-С. Телефон 8-914-308-76-32. В Мирнинско-Нюрбинский ГОК требуется электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке. Лаборант-микробиолог, доводчик алмазосодержащих концентратов. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первого разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В культурно-спортивный комплекс требуется аппаратчик химводоочистки четвертого разряда и режиссер. Телефон 8-914-269-05-17. В Мирнинское авиационное предприятие требуется инспектор по досмотру и механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Ленске в управлении материально-технического снабжения требуется плотник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. Телефон 8-983-00-38-25. Для работы в Айхале в общество «Алроса Торг» требуется грузчик. Телефон 8-914-308-76-32. В общество «Алроса Охрана» требуется охранник-стрелок первый разряд. 8-983-00-38-25. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется ведущий инженер отдела буро-взрывных работ. Телефон 8-914-269-05-17.

0: в Мирном. 11 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама.

0: Айхау. Удачный. Ленск.
1: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
2: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Радио.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
0: А вы знали?

0: Алмазный край.
1: А я тебе душу, душу, душу, чтобы женой была. А я мужу, даже в жару или в зимнюю стужу. Только скажи, что тебе это нужно.
2: Ведь я тебе душу, душу, душу.

больше не плачет. Любовь победила, вот что это значит. Она ему душу, душу, душу, чтобы женой была, а он мужем. Даже в жару или зимнюю стужу, просто скажите, что вам это.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном LFS 17 AON и КЮСЕ Тун Бирный Медах свидетельствует. СБС информационные технологии. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клиническую бибирсу.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: В алмазной столице. Полдень.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру

0: 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
1: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория БЦ. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Алмазный край!
3: Не переключайся!

0: Красный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
0: Радио «Алмазный край». Мирный мир. 102,4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89, 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8-914-25-24-808.
1: Реклама.
4: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
1: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: разный край. В Мирном 14 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали? Около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: «Алмазный край».
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Айхау». Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
0: Радио «Алмазный край». Мирный. 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48.
3: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
4: Break down, tears fall to the ground. Tell myself there ain't nothing can be found.

0: Алмазный край. Радио без границ. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: Алмазный край.
1: Я разобрала старый шкаф с его немым добром. Нашла твой колючий свитер, он пахнет тобой и костром. И пыльная открытка, где клятва навеки через «за». Мы были так уверены, что это навсегда. И причина не в шторме, не в громе средь белых дней. Просто тихо.

ask this game.

0: в Мирном. 16 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8 914 297 7903. 8 914 297 7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8 914 297 7903. 8 914 297 7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8 914 25 24 808. А вы знали? Факты о работе «Алроса».
5: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
4: А вы знали?

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире объявление и реклама. Мирный.
2: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8 914 295 14 62. 8 914 295 14 62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424, 8 411 36 370 50, 8 411 2 508 424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8 914 252 91 89. 8 914 252 91 89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8 914 252 0872. 8 914 252 0872. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники. Ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8 914 113 7104. 8 914 113 7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звоните с 9 часов по номеру 8 914 251 3012. 8 914 251 3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7 984 111 69 48. Плюс 7 984 111 69 48.
3: Рекламная служба радио «Алмазный край». 8 914 25 24 808.
4: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
5: Алмазных край радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсет ООН. И Крюсет Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий. Он на массовой коммуникации. Регистрация надзор. Федеральная служба. И Крюсет Тон Бирный Медах свидетельствует.
4: Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете радио «Алмазный край». «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили 2 новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Алмазный край. Айхау 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Radio.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тасюри-Ахмерный Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: В Мирном 18 часов.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Айхау. Удачный. Ленск.
3: Предлагают услуги мобильного дробильно-сортировочного комплекса. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Срочное изготовление японских РВД в Ленске. Телефон 8-914-297-7903. 8-914-297-7903. Предлагают услуги трала. Дополнительная информация по номеру 8-914-297-7903. 8-914-297-7903.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
5: Радио «Алмазный край».

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, Алрос инвестирует в якутские IT-стартапы и цифровые решения, от мониторинга авиадвигателей до автоматизации процессов горной добычи и медицинских сервисов. С 2023 года объем поддержки программ составил 150 миллионов рублей.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Радио «Алмазный край». Объединяя города.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. «Мирный».
3: Продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-14-62. 8-914-295-14-62. В третий пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы требуется пожарный, водитель пожарного автомобиля, категория Б, С. По вопросам трудоустройства обращаться по адресу город Мирный, Ленинградский проспект 9, телефоны 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424, 8-411-36-370-50, 8-411-2-508-424. Компания «Северные окна» предлагает услуги по изготовлению и установке окон ПВХ с профилем КБЕ-70, а также алюминиевых лоджий в городах Айхал, Удачный, Мирный. Звоните для консультации и расчета стоимости по номеру 8-914-252-91-89. 8-914-252-91-89. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Ремонт грузовых автомобилей и спецтехники, ремонт моторов и других агрегатов. Контактный телефон 8-914-113-7104. 8-914-113-7104. Сдадут в аренду готовый бизнес, продуктовый магазин. По всем вопросам звонить с 9 часов по номеру 8-914-251-3012. 8-914-251-3012. Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48, плюс 7-984-111-69-48.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что в Мирнинском районе газом пользуются 44 предприятия и 318 семей? Отапливать дом газом почти в 3 раза дешевле, чем электричеством, и в 2,5 раза дешевле, чем центральным отоплением.
0: А вы знали?
2: Радио.

хорошее настроение.

0: це.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники Алроса могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?
3: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».
2: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: объединяя города.
1: Обмани, мани меня, ага. Давай, будто ты со мной не ради денег. Обмани, мани меня, ага. Давай, будто мы с тобой не просто тени. Обмани, мани меня.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

«Алмазный край». Радио без границ.

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, что авиапарк компании пополнили два новых вертолета Ми-8 МТВ-1? Вертолеты будут использоваться для выполнения перевозок и социально значимых задач в районах Крайнего Севера.
0: А вы знали?

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Приключения в никуда. Они падают в очередь и ждут сети, но вышел, порваны все провода.
1: Абонент находится вне любви.
0: Я бегу на самый верхний этаж, где хотя бы на миг поймаю шанс услышать гудки. И пусть говорят, что поверил в мираж, что сам себе вру, что попаду в зыбучие пески.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали, ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Мы с вами 24/7.

0: це.
1: А ви знали? Факты о работе Алроса.
2: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники Алроса могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через сет или посещать АЦО.
1: А вы знали?
3: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: В Мирном 22 часа.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі Алроса.
1: А вы знали, около 2 миллионов профилактических осмотров, 60 тысяч врачебных приемов и более 16 тысяч инструментальных исследований провели специалисты медицинского центра Алроса в 2025 году.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. Только хорошее настроение.

0: В Мирном 23 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации Лорегер надзор Федеральной службы и Китайский Субъект Бирсел, то сумею себе кислый горбит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Радио «Алмазный край».

Прыгну в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком.

0: Не переключайся.
1: Там на небе звезды светят нам в дорогу. Там на небе звезды я смогу свою найти. Никогда не поздно, никогда не поздно.

пройдем. Ведь мы останемся в чьих-то сердцах ярким огнем, проливным дождем. Песни не поняты до конца, на фотографиях в альбоме

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? Ракета-носитель «Союз-2-1Б» успешно вывела на орбиту первый якутский спутник «Чолбон». Проект реализован при стратегической поддержке Целевого фонда будущих поколений Республики Алроса.
0: А вы знали?

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 77 80 271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край, радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтуном LFS 77 и КЮС Тунбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинический бюджет.
0: Для слушателей старше 16 лет.

0: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.
1: Звук поставим.

0: край, объединяя города.
1: Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орет в ответ шоу.

«Алмазный край». Радио без границ.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступает.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что нас дожидают.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В мирном 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край, радиостанция. Массовая и единая средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетеон и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовой коммуникации Лорегер надзор Федеральной службы и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Объединяя города. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now. The Funk

0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ты знаешь, если завтра нас накроют холода, если остановится наша планета, я разлюблю тебя примерно никогда и буду знать, что мы под одним небом. Ты знаешь, если завтра нас накроют холода, если остановится наша планета, я разлюблю.

0: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио.
1: Ты говоришь, раз решил уходить, то захлопнув дверь.

года.

поможет. Радио «Алмазный край», объединяя города.

0: В мирном 5 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: В мирном 6 часов.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, в Мирном открылся музей алмаза, наследник историко-производственного музея Алроса. Название выбрали путем открытого голосования, в котором участвовали 1100 человек. В новом пространстве используют цифровые технологии. Посетители ознакомятся со всеми аспектами алмазодобычи.
0: А вы знали?
2: Не переключайся.

радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: А вы знали? В приложении «Электронный паспорт» сотрудники «Алроса» могут оформить 14 видов заявок. Например, заявка на отпуск электронно оформляется всего за одну минуту. Это гораздо быстрее, чем запускать документы через СЭД или посещать АЦО.
0: А вы знали?

0: радио.
1: Алмазный край.
0: Алмазный край. В мирном 7 часов.
2: Утро добрым бывает.
1: На радио.
2: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
3: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. Лед на Лене двинулся, а значит, скоро начнется навигация. Теплоходы судоходной компании «Алросалена» продолжат доставлять груз для нужд компании. А пока экипажи готовят суда к работе. Зимой суда не стоят без дела, ремонтируются. На теплоходе СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы. А после ремонта наведение порядка. На полгода теплоход становится для 8 человек вторым домом. Чистоту в этом плавучем доме наводят матросы. Комментирует матрос Ольга Унжакова.
4: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел, там тушь, туалет, потом уже последние коридоры, ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
3: Если сердце теплохода – машинное отделение, то камбуз – это топливо для команды. Здесь главный повар. Перед навигацией надо провести генеральную уборку, закупить продукты и составить меню. Всего в компании 29 теплоходов. На каждом экипаж живет одной семьей. Завершить подготовку к навигации и отправиться в первые рейсы команды планируют сразу за ледоходом. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунта. Грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Продолжаем. Шестеренки, многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходил в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенным всполохами северного сияния, собрали специалисты Центра сортировки алмазов «Алроса». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли. Такие площадки формируют среду для открытого профессионального диалога, который помогает находить более эффективные решения и задавать дальнейший вектор развития промышленности, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Мариночев. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Орлахе на берегу реки в окружении леса. «Орленок» на протяжении 60 лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
3: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
5: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.

0: Возьми радио с собой. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Овны, у вас хороший период, чтобы решить давние дела. Если вы хотите расширить или поменять сферу своей деятельности, сейчас подходящее время, чтобы это сделать. Тельцы, на этой неделе вы сможете под другим углом взглянуть на положение вещей. Пора собраться и начать активно действовать ради своего будущего. Близнецы, на этой неделе вероятны конфликты и непонимание в семье. Не перекладывайте свои проблемы на других, решайте все сами. Раки. На этой неделе мечтам и надеждам суждено осуществиться. Но не ждите помощи со стороны, ведь вы сами кузнец своего счастья. Вы испытаете ощущение собственной значимости, силы и решимости к действиям. Львы. На этой неделе энергия будет бить через край. Вы с энтузиазмом будете готовы браться за новые дела и проекты. Однако не стоит переоценивать собственные возможности. Девы. На работе возможны разногласия во мнениях и конкуренция в коллективе. Старайтесь оставаться спокойными и рассудительными. Не вступайте в перепалки. У весов этот период будет наполнен романтикой и искренними чувствами. Вполне возможно, что вы услышите признание в любви. На работе вы можете получить заманчивое предложение от руководства. Обратите на них внимание. Скорпионы. Этот период может изменить жизнь. Возможно, судьбоносное знакомство, предложение руки и сердца, новое место работы, либо смена деятельности. Стрельцы. Вы почувствуете в себе силу и вдохновение. Ваша энергия будет литься через край, что поможет добиться поставленных целей. Козероги. Рекомендуется посвятить этот период себе. Благоприятное время для занятий спортом и пеших прогулок. Не стоит начинать новые проекты. Результативными они не окажутся. Водолеи. Вам может поступить много заманчивых предложений, но не забывайте, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Все приятные знакомства такими покажутся только сейчас. И, наконец, рыбы. На этой неделе вы не сможете устоять перед соблазном окунуться в новые любовные отношения. Постарайтесь не забывать про свои профессиональные планы. Рассмотрите текущие дела и не торопитесь принимать решения.

0: А ви знали? Факти о работе Алроса.
1: В Алроса действует программа софинансирования пенсии. Вы делаете взнос для будущей пенсии, а компания добавляет на счет такую же сумму. На средства начисляется инвестиционный доход, а еще можно получить налоговый вычет. Узнай больше о программе в офисе Газфонда по адресу Город Мирный, улица Комсомольская, дом 16, поселок Айхал, улица Промышленная, дом 30, помещение 304.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
3: Amanda, I'm out of it. Got a bottle of Jack, time to drown.

0: Будь в курсе событий региона. Попроси включить «Алмазный край» в такси.
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алроса-Лена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
2: Алмазный край.

0: в Мирном. 8 часов.
1: Улыбнись новому дню вместе с нами. Радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. Лед на Лене двинулся, а значит, скоро начнется навигация. Теплоходы судоходной компании «Алросалена» продолжат доставлять груз для нужд компании. А пока экипажи готовят суда к работе. Зимой суда не стоят без дела, ремонтируются. На теплоходе СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы. А после ремонта наведение порядка. На полгода теплоход становится для 8 человек вторым домом. Чистоту в этом плавучем доме наводят матросы. Комментирует матрос Ольга Унжакова.
3: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел, там, тушь, туалет. Потом уже последние коридоры. Ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
2: Если сердце теплохода – машинное отделение, то камбуз – это топливо для команды. Здесь главный повар. Перед навигацией надо провести генеральную уборку, закупить продукты и составить меню. Всего в компании 29 теплоходов. На каждом экипаж живет одной семьей. Завершить подготовку к навигации и отправиться в первые рейсы команды планируют сразу за ледоходом. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунтовой дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное одеяние. Продолжаем. Шестеренки, многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходил в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенными всполохами северного сияния, собрали специалисты Центра сортировки алмазов «Алроса». Использовали 13 тысяч карат драгоценных камней из трубок «Нюрбинская» и «Бутобинская». Как лидер мировой алмазодобывающей отрасли, «Алроса» внимательно следит за лучшими промышленными практиками и технологическими подходами. Для нас участие в съезде Союза машиностроителей России – это возможность обменяться опытом с крупнейшими промышленными компаниями страны и обсудить ключевые вызовы развития отрасли. Такие площадки формируют среду для открытого профессионального диалога, который помогает находить более эффективные решения и задавать дальнейший вектор развития промышленности, прокомментировал гендиректор «Алроса» Павел Мариночев. И еще одна новость. Юные мирницы из малоимущих семей отдохнут в одном из лучших лагерей Якутии. Администрация Мирного объявила о старте приема заявок в «Орленок». Детский оздоровительный лагерь находится в Орлахе на берегу реки в окружении леса. «Орленок» на протяжении 60 лет становится точкой притяжения детей со всего Мирнинского района. Бесплатные путевки предоставят детям в возрасте от 7 до 14 лет из малоимущих семей. Документы ждут 14 мая в отделе социальной политики по адресу Ленина 11, кабинет 116. Отдел работает по будням с 8.15 до 17.45. Телефон для справок 6-19-19, добавочный 6. Количество путевок ограничено. У меня на этом все. До встречи в эфире.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
4: А вы знали? факты о работе «Алроса».
2: А вы знали? Более 10 лет компания «Алроса» занимается восстановлением популяции рыбы. За это время в водоемы Якутии выпущено более 30 миллионов мальков ценных пород рыб.
4: А вы знали?
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM.

0: Алмазный край. Айхал 101.9 FM.
1: Доброе утро. В студии Денис Спиридонов, и это новости короткой строкой. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Подробнее об этом в полном выпуске через полчаса.
0: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте, поговорим о погоде. Сегодня в Накане пасмурно, температура воздуха плюс 12 градусов без осадков. В Ленске облачно с прояснениями плюс 17. На севере района хмурое небо, в удачном Айхале плюс 10. В алмазной столице облачно с прояснениями плюс 15. Дождь исключен.
2: Эй, колонка, вруби «Алмазные волны». Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты.
3: Яндекс.ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.

0: А вы знали? Факты о работе Алроса.
1: А вы знали, что в 2025 году компания «Айхалтрансгаз» поставила почти 195 миллионов кубометров газа, а за 5 лет – больше 980 миллионов. Длина главного газопровода «Тац-Юрия-Ахмерный-Удачный» составляет 671 километр.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

0: Алмазный край. Удачный. 102.3 FM.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тантуном ЛФС-Тон-Сет-Теон и Кюсет-Тон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационных технологий ЛАР. Он массовая коммуникация Регулятор надзор Федеральной службы и Кринча Сюбебир Сыл Тосуню Сюбекис Универбирапит.
1: Для слушателей старше 16 лет.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: В Мирном 9 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Доброе утро. В студии Денис Придонов. В этом выпуске. Большое плавание. Экипажи судоходной компании «Алросалена» пробуждают теплоходы перед навигацией. Продолжение пути. Дорожники уложат еще 10 километров асфальта между Мирным и Ленском. Блеск и шестеренки. Панно из 13 тысяч карат алмазов собрали в Мирном к юбилейному съезду машиностроителей России. Теперь подробно. Лед на Лене двинулся, а значит, скоро начнется навигация. Теплоходы судоходной компании «Алросалена» продолжат доставлять груз для нужд компании. А пока экипажи готовят суда к работе. Зимой суда не стоят без дела, ремонтируются. На теплоходе СК-2085 заменили турбокомпрессор двигателя, трубы санитарной системы. А после ремонта наведение порядка. На полгода теплоход становится для 8 человек вторым домом. Чистоту в этом плавучем доме наводят матросы. Комментирует матрос Ольга Унжакова.
3: Приготавливаю каюты, потому что некоторые люди не местные, как говорится, заезжают уже, приезжают, это, чтобы чисто уже было. Потом санузел, там тушь, туалет, потом уже последние коридоры, ну и в последнюю очередь рубка. Чистоту поддерживаем, уют создаем.
2: Если сердце теплохода – машинное отделение, то камбуз – это топливо для команды. Здесь главный повар. Перед навигацией надо провести генеральную уборку, закупить продукты и составить меню. Всего в компании 29 теплоходов. На каждом экипаж живет одной семьей. Завершить подготовку к навигации и отправиться в первые рейсы команды планируют сразу за ледоходом. Далее. На дороге между Мирным и Ленском появится еще 10 километров асфальта. Южное направление трассы находится на особом контроле дорожников. По словам начальника МУАДа, этим летом специалисты будут работать в 30 километрах от Мирного. Двухслойное полотно уложат от точки, на которой закончили в 2025 году. Госзаказчик тем временем готовит торги на следующие 10 километров. Таким образом, к 2030 году асфальт будет лежать на всем отрезке дороги до поворота на село Тасюрях. Это оставшиеся 43 километра. До Ленска останется 138 километров грунта дороги Мухтуя. На ее ремонт ежегодно выделяют деньги. Участок от 26 до 46 километра в этом году приведут в нормативное состояние. Заменят земполотно и гравийное деяние. Продолжаем. Шестеренки и многогранные бриллианты из тысяч алмазов собрали в центре сортировки драгоценных камней в Мирном. Панно посвятили 10-му съезду Союза машиностроителей России. Он проходил в Москве. Инициатор создания алмазного панно – Якутское региональное отделение «Союзмаша». Композицию с логотипами, украшенную